0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 на 1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 12 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ну а в течение дня 15-20 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня суббота, 12 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. В течение дня 15-20 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 102.5 Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистры, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. Предстоящие выходные на Среднем Урале ожидаются теплыми, но облачными и сырыми. В Свердловскую область пришел циклон, который сформировался над Северным Казахстаном. Одновременно с юго-западной Сибири на восток Среднего Урала идет теплая воздушная масса. Пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на синоптиков. В начале следующей недели небо прояснится, обещает Росгидромет. В понедельник солнце, днем до плюс 18, во вторник снова сухо до плюс 20 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди, плюс 18 градусов днем. Таков предварительный прогноз. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом, но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте напоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии «РУ-ТВ» с народной песней «Ай, былым-былым» и одержали победу, напоминает газета «РУ». Официальные курсы валют на выходные: доллар 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На сегодня субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ну а в течение дня 15-20 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснодаренской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: КНА, Джем ФМ «Гороскоп» на сегодня субботу, 12 сентября. Овен, сегодня лучше действовать, чем сомневаться. Телец, приятный комплимент поднимет тебе настроение. Близнецы, настал момент для честного разговора. Рак, проведи больше времени с тем, кто тебе дуру. Лев, тебе могут доверить ответственное дело. Дева, небольшая пауза поможет собраться с мыслями. Весы, не ищи подвох, там где его нет. Скорпион, чужой совет окажется очень полезным. Стрелец, не спеши соглашаться на предложение по работе. Козерог, у тебя появится повод похвалить себя. Водолей, твои планы могут заметно измениться. Рыбы, интуиция подскажет верное решение. Прислушайся.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6,7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистр, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. Предстоящие выходные на Среднем Урале ожидаются теплыми, но облачными и сырыми. В Свердловскую область пришел циклон, который сформировался над Северным Казахстаном. Одновременно с юго-западной Сибири на восток Среднего Урала идет теплая воздушная масса. Пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на синоптиков. В начале следующей недели небо прояснится, обещает Росгидромет. В понедельник солнце, днем до плюс 18, во вторник снова сухо до плюс 20 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди, плюс 18 градусов днем. Таков предварительный прогноз. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом, но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте упоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии РУ-ТВ с народной песней «Ай, былым-былым» и одержали победу, напоминает газета «РУ». Официальные курсы валют на выходные: доллар 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На сегодня суббота, 12 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. В течение дня 15-20 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Звук поставим.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
3: Наши машины все не поместятся.
4: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
5: Кажется, нам пора брать машину.

0: 60+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Акция» 20 сентября. Подробности в салоне.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков мест и партии получения призов на acedefismostok.ru.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В российских школах для пятиклассников ведут новый предмет. Со второго полугодия они начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, в следующем учебном году к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов. Кравцов отметил, что предмет, который также называют ДНК России, направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов вроде «Магнума» решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красные, Белые» и «Бристоль», с утра открылись, но купить в них спиртное будет нельзя. Ограничение не касается баров, кафе и ресторанов. Наступившие выходные на Среднем Урале будут теплыми, но дождливыми. На регион надвигается новый циклон, который стремится вдоль уральских гор на север и принесет осадки. Погода будет преимущественно облачной. Прогнозируются дожди от небольших до умеренных. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 12 градусов. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 22, завтра ожидается от 16 до плюс 18. В понедельник, 14 сентября, днем плюс 15-17 и преимущественно без осадков. Ведущие математики мира заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. Главная проблема – расхождение целей. Компании стремятся к быстрым победам в решении задач, а наука нуждается в осмыслении и новых методах. Опасения вызывают ошибки в рассуждениях искусственного интеллекта, вопросы авторства, неравный доступ к инструментам и влияние коммерческих интересов на новую повестку. При этом математики не отвергают искусственный интеллект, а призывают грамотно его использовать. Под открытым письмом подписались 25 лауреатов медали Филдса, самой престижной награды в математике. Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six. По данным издания, у поп-звезды ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются. Хоккейный автомобилист получит 97 миллионов рублей от КХЛ по итогам прошлого сезона. Всего между клубами распределят 2 миллиарда 364 миллиона рублей. Это доходы от реализации телевизионных прав, а также целевые отчисления от азартных игр. Больше всех по итогам сезона получил ярославский «Локомотив» – 216 миллионов. Меньше всех – шанхайские «Драконы» – 19 миллионов. Средства получат как школы, входящие в структуру клубов континентальной и молодежной хоккейных лиг, так и независимые спортивные школы. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ну а в течение дня 15-20 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснодаренской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким. Между нами

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: На Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 12 сентября. Овен, сегодня лучше действовать, чем сомневаться. Телец, приятный комплимент поднимет тебе настроение. Близнецы, настал момент для честного разговора. Рак, проведи больше времени с тем, кто тебе дуру. Лев, тебе могут доверить ответственное дело. Дева, небольшая пауза поможет собраться с мыслями. Весы, не ищи подвох, там где его нет. Скорпион, чужой совет окажется очень полезным. Стрелец, не спеши соглашаться на предложение по работе. Козерог, у тебя появится повод похвалить себя. Водолей, твои планы могут заметно измениться. Рыбы, интуиция подскажет верное решение. Прислушайся.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Это 102.5 Джем FM.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Екатеринбург стал городом с самым доступным бензином. После дефицита топливо вернулось на 2/3 заправок. Это следует из данных приложения «Где-бенз», на который ссылается портал 66.ru. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. Свердловская область в целом поднялась в рейтинге на 33 позиции. Бензин есть на 53% АЗС Среднего Урала. В среднем по России топливо в наличии есть только на каждой третьей заправке. За неделю сильнее всего доступность бензина снизилась в Татарстане на 13 пунктов до 50%. В Башкортостане показатель упал на 10%. В Удмуртии и Пермском крае топливо продают только на каждой пятой АЗС. Екатеринбургу придется менять 1280 километров водопроводных сетей из-за износа. Это следует из программы модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие 20 лет. Всего на балансе водоканала свыше 2000 километров магистралей. Сообщается, что на ветхих коммуникациях в среднем случается одна авария на каждый километр за год. На плановую замену сетей до 2045 года городским властям необходимо найти 358 миллиардов рублей. В центре Екатеринбурга сегодня дежурят сотрудники ГИБДД. В эти выходные ожидается большое количество паломников. В храм на Крови доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Приложиться к святыне можно до 13 сентября. Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Святитель Спиридон в православной традиции – помощник в житейских и финансовых трудностях, в поисках работы, в решении жилищных вопросов, в избавлении от долгов. Ранее митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений заявлял, что во время пребывания в Екатеринбурге десница святителя Спиридона намерен молиться о снижении ключевой ставки Банка России и улучшении условий по ипотеке. Банк России накануне впервые более чем за год оставил ставку без изменения на уровне 14%. Травмпункт в Академическом перешел на круглосуточный режим работы, сообщили в Департаменте информполитики. Теперь в случае травмы жители Екатеринбурга могут получить неотложную помощь в любое время суток в Центральной городской клинической больнице номер 6 на Академика Парина. Врачи также принимают дачников с порезами, проводят профилактику бешенства, клещевого энцефалита и столбняка. Медведи за год выходили к населенным пунктам почти в половине регионов России, следует из подсчетов ТАСС. Самая сложная обстановка наблюдается в Восточной Сибири. Так, в Красноярском крае только за 9-10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных медведей. Причины активности зверей разные. Среди них несанкционированные свалки, неурожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей, лесные пожары. Север Свердловской области тоже переживает нашествие медведей. Подобного не было около 15 лет. Звери выходили на улицы Ивделя, а в Краснотуринске медведи замечают регулярно с конца августа. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На сегодня суббота, 12 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. В течение дня 15-20 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

Ты увозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь прощай.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
3: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лада в автоцентре «Восток». Да.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM. Touch.
4: You. Right now.

0: Реклама.
1: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
2: Наши машины все не поместятся.
3: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
4: Кажется, нам пора брать машину.

0: X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово сегодня задерживается вылет 15 рейсов, следует из онлайн-табло авиаузла. Общая география задержек от Калининграда до Бишкека, но чаще всего переносят рейсы на юг и в Москву. Дольше всех придется ждать пассажирам рейса до Сочи авиакомпании «Россия». Самолет должен был вылететь еще накануне днем, однако рейс перенесли на 30 часов, на 10 вечера субботы. Сегодняшние утренние рейсы в Сочи, Краснодар, Минводы отложены примерно на 7-10 часов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлением именно табло и уточнять информацию у авиакомпаний. СМИ сообщили об уголовном деле, которое завели на сотрудников водоканала из-за проблем с водой. Основанием для расследования стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что, по версии следствия, вызвало масштабные перебои с водоснабжением, которые случились летом в Екатеринбурге. Напомню, в августе большая часть города на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Проблемы возникли в начале сентября. Сообщалось, что износ большинства водопроводных сетей Екатеринбурга достиг 70-100%. В 16 крупных городах России, в том числе в Екатеринбурге, заработала связь 5G. Пока сервисами могут воспользоваться все обладатели устройств на платформе Android, сообщили в Минцифры. Там отметили, что связь пятого поколения обеспечивают МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, но не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов. В Екатеринбурге высокоскоростной мобильный интернет уже доступен в центре, а именно на проспекте Ленина, улицах Ванера, 8 марта, Пушкина и перед Домом правительства на Октябрьской площади. В Минцифры добавили, что технологию могут расширить еще на 50 городов до конца этого года. Екатеринбург в эти дни принимает международный фестиваль молодежи. В город съехались более 10 тысяч участников из 200 стран. Это молодые ученые, блогеры, активисты, студенты и школьники. Фестиваль работает по нескольким направлениям, от спорта и музыки до сферы IT. В программе мастер-классы, творческие сессии и встречи с молодыми лидерами. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос туров со стороны россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. По ее словам, есть сезонные вещи в Турции. Обсуждение, как отменить all-inclusive и лесные пожары, ни то, ни другое на спрос не влияет, сказала она. По данным АТУР, Турция сохраняет лидерство среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
5: На завтра, воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-18. Тепла.

0: пнем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
5: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905. «Джем ФМ». И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем обсуждать тему, которую мы сегодня завели в начале часа с вами. Что ты обязательно делаешь перед сном? Делись какими-то своими традициями или тем, чем помогает тебе расслабиться после рабочего дня. Давайте читать комментарии. Лена нам говорит: здравствуйте, перед сном у нас обязательный ритуал обнимашки. Согласен, это приятное тепло. А если не тактильный человек, что делать? Просто воздушный поцелуй. Ну, опять же, воздушный поцелуй можно отправить. Надо искать варианты обхода всех вот этих нежеланий. Мы все друг друга обнимаем, желаем доброй ночи. Даже если плохое настроение, у кого-нибудь обнимашки все равно обязательны. Это очень сближает. Соглашусь, Лена. Вообще с тобой на 100%. Двигаемся дальше. Вера нам пишет: а я засыпаю под детектив. Слушайте, а мне же всегда казалось, что детективы, они наоборот созданы для того, чтобы будоражить вот это ваше сознание, понимание. Хотя, с другой стороны, я еще и слышал о том, что если вы, ну вот, смотрите фильмы ужасов и после этого вообще нормально спите, без каких-то триггеров, то тогда у вас сильно уравновешенная психика. Вот, скорее всего, Вера, вы попадаете под эту историю, что вы засыпаете под детектив. Следовательно, вы вообще отбросили все сомнения и двинулись навстречу жизни. Хорошо, Ирина нам пишет: здравствуй, любимый Джем. Привет тебе, Ирина. Мы с мужем перед сном всегда смотрим киношечки, мультяшки, естественно, хороший, добрый. Вот, а Ирина, наоборот, на другой стороне берега. Она любит что-нибудь доброе, милое, красивое. Я вот помню, мы с семьей последнее смотрели, по-моему, «Хатико». Это вот одно из таких, что дети уже в таком возрасте, когда можно показывать этот фильм. Но я держался, честно, потому что первые 7 раз, когда я его смотрел, безусловно, мои глаза наполнялись вот этими слезками, подкатывали. Сейчас уже более сдержанно держусь. Тем более у меня появилась собака, я такой: о, все совпало одномоментно.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
3: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800
9: 800. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
1: И снова музыка прямо сейчас.
0: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее 65% населения Среднего Урала или около 2,5 миллионов жителей. Планы на стартовавшую кампанию по вакцинации анонсировали в Свердловском Роспотребнадзоре. Санврачи отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызвать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится. Заменят все три штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. Мэрия Екатеринбурга передумала сносить двухэтажки в центре Уралмаша. Участку вдоль улицы Победы вернули прежний статус – общественной деловой зоны, сообщает телеграм-канал «Квадратный метр». Специалисты по недвижимости поясняют, что возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов, построенных в 1949 году, пока снимается с повестки. О сносе заговорили минувшим летом, когда часть территории квартала в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих отдали под многоэтажки. Этажную жилую застройку. Свердловская область названа в числе регионов лидеров по числу поступивших в вузы, сообщает РИА со ссылкой на Миноборнауки. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Петербурга. Так, согласно статистике министерства, количество зачисленных в вузы Екатеринбурга на бюджетное и платное обучение превысило 34 тысячи человек. Возглавил рейтинг Татарстан. В вузы Казани поступило 36,5 тысяч человек. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября. Дума Екатеринбурга хочет выяснить, довольны ли жители ее работой. Запущен специальный соцопрос. Исследование проводится на портале Госуслуги до 20 сентября включительно. Напомню, минувшим летом жителям Екатеринбурга предлагали оценить качество работы мэрии. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин вернулся в расположение клуба перед стартом нового сезона НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба команды. Напомню, летом 40-летний Овечкин, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов, подписал новый контракт с Кэпиталс на один год. Российскому форварду осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Грецки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф. Старт нового сезона 29 сентября. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». На завтра, в воскресенье 13 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-18 выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
6: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
5: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Я куплю плюс Tenet, плюс Tenet, плюс Tenet. Это новый Tenet плюс.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Tenet плюс.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в компании Т+. На днях управляющие компании начали уведомлять жителей через домовые чаты о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться. Но изменения не приведут к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил региональный Роспотребнадзор. По данным теплоэнергетиков, на ближайшие 6 лет допускается незначительное превышение содержания железа и небольшое изменение цветности горячей воды. Виртуальные операторы связи не смогут предоставить своим абонентам доступ к сетям 5G. Об этом сообщает Комньюз. Исключение сделано лишь для компаний Ростелеком и Йота. Они входят в одну группу лиц с крупными операторами Теле2 и Мегафон. Остальным игрокам оказывать такие услуги запрещено. В Екатеринбурге высокоскоростной мобильный интернет уже доступен на главных пешеходных зонах. На проспекте Ленина, улицах Ванера, 8 марта, Пушкина. И перед Домом правительства на Октябрьской площади, передает Комсомолка. Отмечается, что в Екатеринбурге, а также в Петербурге и Москве 5G будут предоставлять все операторы «Большой четверки». Еще в 11 городах, среди которых Новосибирск, Казань, Самара, новое покрытие обеспечит либо несколько, либо один из операторов. Ученики начальных классов не должны использовать искусственный интеллект в школах. Об этом сообщает РИА со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Согласно им, в 5-9 классах использование сервисов искусственного интеллекта для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез может допускаться. Ученики 10-11 классов, помимо этих задач, могут применять ИИ при реализации проектной и исследовательской деятельности. При этом учитель вправе ограничить использование искусственного интеллекта при выполнении школьниками заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. Заболевание глаз лидирует в рейтинге патологии у свердловских детей, сообщили в региональном Минздраве. В этом году было обследовано более 590 тысяч детей, из них более 17 тысяч имели проблемы со зрением. Такую тенденцию врачи связывают с высокой зрительной нагрузкой из-за активного использования гаджетов. Кроме ухудшения зрения, медики регистрируют рост случаев ожирения и проблем с позвоночником. Эти диагнозы во многом спровоцированы малоподвижным образом жизни. Сегодня в магазинах Свердловской области ограничили продажу алкоголя по случаю Дня трезвости. Запрет не коснулся кафе и ресторанов. Напомню, ограничения на продажу спиртного закреплены на региональном уровне в День защиты детей, в День знаний и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательную.

0: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра, воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-18. Тепла.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Время подвести итоги темы утра на Jam FM. Сегодня мы обсуждали замечательную тему «Что ты купил по совету друзей?». Давай почитаем, что еще есть.
3: Света написала: «Купила по совету коллеги своей двухлетней дочке умную раскраску. Для нее совсем не нужны краски, достаточно только воды, и картинка словно по волшебству проявляется сама. Дочка в восторге, да и я тоже, ну и квартира чистая. Классный лайфхак для родителей».
4: У нас была такая, да.
2: Очень удобная вещь.
4: Классная.
2: Помните, Ирина сегодня написала, что она по совету своей подруги нашла своего мужа,
3: да.
2: Вышла замуж.
3: Ну все, как?
2: Да, и вот она написала, как. Мы спросили, напиши как. «Когда я разочаровалась, пишет нам Ирина на наш вопрос во всех мужчинах, пришла к своей подруге, пожаловалась ей. Она ВКонтакте мне нашла моего на тот момент будущего мужа». Вот, посоветовала, что одной быть не стоит.
3: Класс. Ну, интересно, да, как версия.
2: Но сейчас опять столько вопросов, а что писать, а куда писать? То есть там тоже же не просто так все взять и найти.
3: А был ли это знакомый до этого? Или вообще незнакомый какой-то парень?
2: Возможно, о себе какие-то интересные факты такие рассказали, что с мужчиной сразу такой...
3: Или фоточки какие-то выставили определенные.
2: Не знаю, да, но в любом случае, по крайней мере, направление понятно. Спасибо тебе, Ирина. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Дениса. Доброе утро, уважаемый Jam FM и дорогой Екатеринбург. Дорогой. Да, посоветую. Друзей, я купил набор кухонных ножей и стал воплощать все свои кулинарные идеи в жизнь. И теперь задумался стать шеф-поваром. А вдруг это судьба?
4: Да классно.
3: Вообще хорошая идея.
2: По-моему, очень даже... Мне тоже очень нравится... Я не часто готовлю, но когда ножи те, которые мне нужны, это прям... Я не острый еще. Здорово. Сейчас еще хочу эти доски вот для разделки.
4: Разделка.
2: Металлические. Говорят, тоже очень хорошие.
3: Я даже такие не знаю. Посоветуй.
4: Тоже от этого очень многое зависит.
2: Это правда.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM. Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800
7: 800. И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. О сильных дождях и грозах предупредили свердловские синоптики. На Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Первой на его пути окажется Челябинская область. Сегодня вечером там прогнозируют ливни, а при грозах шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Завтра непогода достигнет Свердловской области. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сообщили в региональном МЧС. Местами пройдут сильные и очень сильные ливни, прогнозируются грозы. В отдельных районах не исключается град. Новый зал Свердловской филармонии строить пока не будут, заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, кроме эскизной картинки, нет ничего, ни проекта, ни финансирования. Губернатор добавил, что в приоритете сейчас другие культурные объекты, те, что уже в работе. Например, реконструкция здания театра музыкальной комедии. Паслер подчеркнул, что регион продолжит поддерживать саму филармонию, а в перспективе власти вернутся к рассмотрению вопроса о строительстве нового здания. Более 20 свердловчан лишились денег при попытке купить машину в Европе. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей через мессенджер у мошенников, выдававших себя за центр поставки. Те прислали электронный договор с НН-компанией и попросили 610 тысяч рублей за таможенное оформление. Затем пострадавший получил требование доплатить еще 1 миллион рублей за выкуп авто. Проверка ВИН-номера на портале таможенного оформления ЕАЭС показала, что машины с таким номером не существует, сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. По аналогичной схеме 64-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась 1 600 000 рублей. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. Наталья Орейро станет одним из хедлайнеров культурной программы Международного фестиваля молодежи, который в эти дни принимает Екатеринбург. Выступление запланировано на воскресенье, 13 сентября, на площадке Экспо-центра. Вместе с Орейро на сцене в этот день выступят Нилетто, Алекс Гаудино, южнокорейский бойсбенд W24 и ансамбль донских казаков. Наталья Орейро известна по популярному в России сериалу «Дикий ангел». Она уже выступала в Екатеринбурге в 2019 в рамках большого мирового тура. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-03-03.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурец». На завтра, в воскресенье 13 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18 выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.
7: С 11 по 20 сентября в Акаме фестиваль распродаж Geely и BLG. Geely City Ray от 2 миллионов 340 тысяч рублей. BLG X50 Plus от 1 миллиона 700 тысяч. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82.
8: Реклама ООО «Авомоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.

0: гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика,

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Количество задержанных рейсов в Кольцово к вечеру сократилось почти в два раза. По данным онлайн-табло екатеринбургского авиаузла, к этому часу вылет откладывается у 8 рейсов, в том числе в Петербург, Бишкек, Минеральные воды, Москву. Самая длительная задержка у рейса авиакомпании «Россия» в Сочи. Пассажиры ждут вылета более суток. Примерно на час сдвинуты по времени вечерние рейсы уральских авиалиний в Ташкент и во Владивосток. Топлива на Среднем Урале более чем достаточно, но пока еще возобновили работу не все АЗС. Из-за этого и появляются очереди, заявил губернатор Денис Пастер. По его словам, поставки бензина в Свердловской области увеличились. Дополнительные партии поступают в первую очередь на АЗС сети «Лукойл». По мнению губернатора, как только на все заправки полностью поступит бензин, ситуация стабилизируется. На этой неделе, по сравнению с концом августа, количество машин в очередях на свердловских АЗС сократилось в два раза. А по данным сервиса «Где-бенз», Екатеринбург выходным стал городом с самым доступным бензином в России. После дефицита топливо вернулось на две трети заправок. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. О сильных дождях и грозах предупреждают свердловские синоптики. На Средний Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Непогода достигнет Свердловской области завтра. Начнутся дожди, возможны грозы и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Спасатели призывают, уходя из дома, закрывать форточки. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями. В МЧС также предупреждают о тумане, предстоящей ночью и завтра утром. Протоиерей Максим Меняйло попросил достроить в Пионерском микрорайоне храм, чтобы владельцы однушек слушали колокольный звон и не грустили, сообщает портал 66.ru. Храм на Раевского строят в честь святителя Спиридона Тримифунского. Работы идут медленно из-за нехватки средств. Уже потрачено несколько миллионов рублей, сделан фундамент, ведется кладка. Церковь рассчитывает на поддержку мэрии и пожертвования горожан. В Таиланде заявили, что россияне вошли в число лидеров по покупке жилья в стране. С января по июнь соотечественники оформили в собственность 842 объекта общей стоимостью около 109 миллионов долларов. Это чуть больше 9 миллиардов рублей по актуальному курсу. В годовом выражении спрос россиян вырос на 50% по количеству сделок и на 75% по их суммарной стоимости. В среднем соотечественники приобретают в королевстве студии на 40 квадратных метров при средней цене квартиры 130 тысяч долларов или 11 миллионов рублей. В лидер по покупкам недвижимости в Таиланде китайцы. Они приобрели около 2000 квартир. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18. Тепла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для голых фактов. Немножко литературной такой истории. Быть может, вы знаете сказку «12 месяцев». Что значит «быть может»? Вы знаете сказку «12 месяцев». И, кстати, в какой-то момент жизни Уолт Дисней, да-да-да, именно тот самый Дисней, хотел экранизировать «12 месяцев» и пытался связаться с автором для получения, естественно, разрешения. То есть он не мог просто взять и экранизировать. Конечно, нужно было письменное разрешение. Но из-за обстановки, которая царила в те годы, к Маршаку это письмо только через 9 месяцев дошло после отправки. Было бы символично, да, если через 12. В итоге мультфильм от Диснея по зимней сказке «12 месяцев» так, к сожалению, не получился. Но зато юные зрители позднее увидели сюжет Маршака в экранизации «Союз мультфильма». Вот придите сегодня вечером, посмотрите и подумайте, как же это могло выглядеть в глазах Диснея. Быть может, не «Моана» стала бы хитом, а именно «12 месяцев».
3: Ну а мы с вами отправляемся в Америку. Там уже более 4 десятилетий в одном городке собирают микологов и любителей грибов на необычный праздник. Здесь обсуждают исследования, обмениваются опытом выращивания и, конечно, секретами тихой охоты. А затем переодеваются и отправляются в лес. И как раз-таки в этот момент начинается настоящее зрелище, когда участники надевают костюмы грибов, лесных духов и всевозможных фантастических существ. Выглядит это скорее как сказочный парад, чем такой обычный поход с корзинкой. Причина такого праздника вполне серьезная. Леса вокруг этого города отличаются огромным разнообразием грибов, среди которых есть как съедобные, так и опасные виды. В итоге обычный поиск грибов превращается в несколько дней науки, костюмов и настоящего такого лесного безумия.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
4: Что слушаете?
0: Jam FM.
4: Jam FM.
0: Jam.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Дочь из талисмана еще не пришла?
1: Нет, пока. А что?
0: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
2: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
0: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
3: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
4: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и получения призов на atsodifismastok.ru.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: JAM-FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Свердловскую область вернут в отрезвители. Отделение начнут открывать в следующем году, заявил главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный. Сейчас граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медицинских показаний для госпитализации у таких пациентов нет, хотя сами они остаются в беспомощном состоянии. Специализированные отрезвители, по словам Поддубного, решат эту проблему. Там нетрезвые люди могут безопасно прийти в себя под присмотром фельдшера. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов, вроде «Магнума», решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красные и Белые» и «Бристоль», с утра открылись, но купить неэкспертное сегодня не получится. Ограничение не касается кафе, баров и ресторанов. Условия семейной ипотеки могут кардинально измениться с 1 октября. Вместо единой ставки в 6% банки могут перейти на дифференцированные условия в зависимости от количества детей. Во-вторых, льготную ставку могут фиксировать не на весь срок, а только на 15 лет. После этого условия пересмотрят с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Главные потери понесут семьи с одним ребенком. По расчетам, для них ставка может вырасти с 6% до 12%. Для семей с двумя детьми ставка может остаться на уровне 6%. А для семей с тремя и более детьми снизится до 4%. Также обсуждается повышение максимальной суммы кредита до 18 миллионов рублей для Москвы и до 9 миллионов рублей для регионов. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, станет двухэтажным. Это произойдет зимой. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской железной дороге начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда при этом менять не планируют. Из Екатеринбурга состав будет отправляться в 23:35, а из Петербурга в 4 часа дня. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути около полутора суток. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых – 500 рублей, в Петербурге – 385, в Екатеринбурге – 340 рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур» автоцентр «Глазурит». На завтра, в воскресенье 13 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18 выше нуля.
1: Реклама. «Джи-тур» — это твое направление. «Джи-тур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джи-тур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джи-тур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джи-тур» — управляй будущим.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Кампания по вакцинации против гриппа началась на Среднем Урале. В планах обеспечить прививками не менее 65% населения или около 2,5 миллионов жителей области. В Свердловском Роспотребнадзоре отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится, заменят все три штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. В Верхней Пышме проверили на прочность первый российский высокоскоростной поезд. Речь идет об испытаниях на соударение кузовов вагонов. Тесты проводили на заводе «Уральские локомотивы». Удары в кузов производили специальным вагоном с увеличением скорости при каждом последующем соударении. Испытания подтвердили, что несущая конструкция кузова вагона способна выдержать критические ударные нагрузки без значительных деформаций, изломов, трещин или сколов. То есть при реальном столкновении кузов сохранит свою геометрию. Напомню, собираемые в Верхней Пышме локомотивы способны разгоняться до 400 км в час. Первыми городами, которые свяжут высокоскоростные поезда, станут Москва и Петербург. Позже появится высокоскоростная магистраль и между Казанью и Екатеринбургом. В Екатеринбурге суд утвердил мировое соглашение по необычному делу о коммунальной аварии. Весной из-за засора в системе водоотведения парковка у одного из домов превратилась в зловонное озеро. Канализационные стоки залили припаркованный автомобиль. Машина серьезно пострадала. Автовладелец подал иск водоканалу как к ответственному за сети на 216 тысяч рублей. Водоканальцы спорить не стали и предложили решить дело полюбовно. По условиям договоренности предприятие переведет пострадавшему 207 тысяч рублей. Из них 180 тысяч на ремонт авто, 27 тысяч на покрытие судебных издержек, которые понес пострадавший за время разбирательств. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России, в том числе в Свердловской области. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата составила 150 тысяч. Российская фигуристка Алина Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом сообщает Мэш на спорте. Загитова за 9 месяцев нарушила ПДД 124 раза. Сразу после оплаты штрафов фигуристка не оплатила парковку, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
5: На завтра воскресенье, 13 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18 тепла. Также завтра в Риже Краснодаринской Вде тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: 8. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурец». На завтра, в воскресенье 13 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Уском Туринской Асбесте тоже переменная возможен дождь до плюс 18.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18 тепла. Также завтра в Риже, Краснодаринской Вде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam. Jam. Jam FM.
1: Pady w mojej abijacja, nam tak лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: Правильно.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменную облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-18. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: больше нечем.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: FM.
1: Я слушаю Jam FM.
0: Jam FM.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чао. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пицца.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.